0: Пожалуйста. Плохо, на пригласке компании знаю.
1: Of his part. Hello.